0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию Словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию Словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
3: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
4: Братиславская лира знаменовала окно до света в тех часах.
3: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была небезразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что лира станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
5: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
3: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
6: «Лира была тогда такой ареной».
3: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
3: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
3: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
3: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили их, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
3: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки из Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
3: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст песни Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызывал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гэри.
7: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой большой поем.
3: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
3: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гэри.
3: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
3: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Влад Увалович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
3: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Влад Увалович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
3: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
3: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
3: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией, причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лиходскому Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лиходского и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 1977 года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя, естественно, женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсины с Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсины с Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию Словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию Словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
2: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
3: Братиславская лира знаменовала окно до света в тех часах.
2: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была небезразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
4: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
2: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
5: «Лира» была тогда такой ареной.
2: В то время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
4: Радил нам, кто идет в ребричко горе.
2: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
2: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
2: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили их, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
2: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки из Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
2: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст песни Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызывал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гэри.
6: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой великий поем.
2: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
2: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Руду Гэри.
2: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
2: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
2: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
2: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любош Земан.
2: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Робу Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
2: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией, причем не только на местном уровне, сюда прижили личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой. Словацкое радио 100 лет в эфире. В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточнославянской группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 1977 года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя, естественно, женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

В конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин из Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celko chrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
3: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
4: «Братиславская лира» знаменала окно до света в тех часах.
3: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была небезразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
5: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
3: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
6: «Лира была в те дни такой ареной».
3: В то время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
5: Радил нам, кто идет в ребричко горе.
3: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
3: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
3: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили их, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
3: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки с Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
3: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гери.
7: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был таки великий поем.
3: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
3: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые и часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гери.
3: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстраполисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
3: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
3: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
3: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
3: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Роба Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
8: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
3: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией. Причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Полидор. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лиходскому, Марика Гумбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмь, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении «Мираж Бирки» и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лиходского и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 77-го года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя естественную женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робя человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубой», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсин с Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Každé ráno holím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
3: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
1: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
4: «Братиславская лира» знаменала окно до света в тех часах.
3: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была небезразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
1: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что «Лира» станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
5: К преименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
3: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
1: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
6: «Лира была в те дни такой ареной».
3: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
1: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд. В этом и также оказал неоценимую помощь известный словацкий фотограф Дежо Хоффман, тесно сотрудничавший с легендарными «Битлз» в Лондоне.
5: Радил нам, кто идет в ребричко горе.
3: Он советовал нам, кто сейчас набирает популярность и кто может стать победителем Евровидения. И благодаря его советам нам удавалось в первые годы проведения фестиваля привлекать действительно известные имена. У нас всегда были свежие победители, причем на очень выгодных финансовых условиях, потому что мы заключали контракты заранее, когда их гонорары еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
3: На «Лире» создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на «Лиру», и люди до сих пор помнят это. В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
3: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы убедили их, что больше всего их заинтересует словацкий хрусталь. Поэтому мы договорились об открытии магазина в историческом центре Братиславы в воскресенье после окончания фестиваля. Там можно было купить изделия из хрусталя за наши кроны, и они были в восторге.
1: Вспоминая великих звезд мировой сцены, нельзя не упомянуть британскую певицу Сэнди Шоу, которая посетила Братиславу вскоре после своего триумфа на Евровидении, говорит Станислав Бахледа.
3: Когда я готовил программу для иностранной певицы, мне пришла в голову идея отвезти ее на старый центральный рынок, куда раньше ходили торговать бабушки с Загорья. Для нее это был невероятный опыт. Она оглядывалась вокруг, как испуганная мышка, переходила от капусты к капусте, и все ее завораживало. Другие гости тоже пережили подобные моменты. Когда приехал Жильбер Беко, человек 1000 вольт, он выступил со словацким филармоническим оркестром. А когда на сцене Словацкой филармонии появились Beach Boys, это было нечто, чего никто не мог себе представить. Иностранные артисты очень интересовались тем, как мы здесь живем. Для них это было так, словно двери железного занавеса внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
3: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гери.
7: Там было ужасно на том, что Братиславская лира был такой великий поем.
3: Что еще поражало в Братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
3: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. В моей старой машине «Шкода 100» он пел мне всю дорогу и отбивал ритм на приборной панели. Когда он вышел, я обнаружил, что спидометр полностью перестал работать, и мне пришлось его заменить. Эти встречи очень меня обогатили. Я понял, что самые знаменитые и часто самые скромные. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гери.
3: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый – группа «Смоки». Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на Братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Руду Гери.
3: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
3: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.
3: Я думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
1: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее неприходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
3: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
1: И последнее слово принадлежит драматургу Роба Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
3: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией. Причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
1: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х, с певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76 года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточнославянской группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 1977 году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 1977 года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя естественную женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа «Экс» включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсины с Кубы». Адам Дюриц одолжил группе «Экс» свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа «Экс» и их летний хит «Апельсины с Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдул-Арут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou pakelite, šermujem celko hrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее Словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части: история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь, заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
0: Тема дня.
1: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
1: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
2: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
1: Первая радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, но от третьей в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
2: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
1: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
2: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
3: Уж концом рока 1925, кратко пред Вяноцами.
1: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Виндзорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханицке это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на закладе того, что сато подарило, так гнеть на другой рок.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного. То есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости, просветительскую, развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров», объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю, это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была, мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
6: В
1: самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнеш Беневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
6: Йозеф Ритнер народил в року 1868
2: Йозеф. Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, в нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотаринские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнеш Беневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нюгат Мадярыш Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпусом. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
6: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской Королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
6: Было то, а и в тогда очень лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
6: Во втедайших региональных новинах са убиявила зауимава хисторка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шута Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
0: Тема дня.
1: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
1: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
2: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
1: Первая радиостанция еще не государственная, а частная. Осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третья в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
2: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
1: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
2: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
3: Уж концом рока 1925, кратко пред Вяноцами.
1: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: Prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Вензорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханицке это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на закладе того, что се то подарило, так гнеть на другой рок.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости, просветительскую, развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне. Тих потравин не было веля.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории Словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю, это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была, мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В
1: самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Фритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнеш Беневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Фритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
6: Йозеф Фритнер народил в року 1868
2: Йозеф. Йозеф Фритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, в нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Фритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов данной области. То есть Фритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Фритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Фритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотаринские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнеш Беневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нюгат Мадярыш Орсаги Хирато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпусом. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Фритнера.
6: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер. Как раз год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской Королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
6: Было то, а и в тогда очень лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, но неизвестный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
6: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадяра Шорсаги Хираду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к Шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее Словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шута Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
0: Тема дня.
1: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа Днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек – Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики из словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
1: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
2: Говорит Ян Кондор, журналист словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
1: Первая радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третьей в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
2: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
1: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
2: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
3: Уж концом рока 1925, кратко пред Вянуцами.
1: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: первое покусное розгласовое вещание из Кошиц.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Вензорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханиске это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что это подарило, так гнеть.
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тех потравин не было вела.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошицкая студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания.
5: Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть».
2: Основным принципом радиотворчества всех жанров от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказок, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю, это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 1926 года. С 1929 радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была, мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: В самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнес Жбеневский. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
6: Йозеф Ритнер народил в року 1868
2: в Йозефштадте. Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, в нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов в данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнес Жбеневский.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярош Орсаги Херадо, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятым городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпусом. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
6: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санто. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санто так и не стал реальностью. В августе 1905

0: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Риттнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
2: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
0: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Ногат Мадярышев Сагегераду», то есть западно-венгерский вестник. Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Риттнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
0: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Риттнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал инициативу большинства стран Евросоюза о проведении внеочередного заседания министров внутренних дел из-за кризиса в испанском анклаве Сеута. По его словам, эффективная защита внешних границ ЕС необходима для безопасности граждан, сохранения доверия к шенгенской зоне и самому европейскому проекту. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна ясно показать, нелегальное пересечение границ и использование миграции как инструмента политического или гибридного давления не смогут стать основанием для получения права на проживание в ЕС. Он также заявил, что Словакия готова поддержать меры по укреплению внешних границ, расширению сотрудничества между странами Союза и борьбе с сетями нелегальной перевозки мигрантов. В музее Холокоста в Середе прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв цыганского Холокоста и трагедии ночи со 2 на 3 августа 1944 года, когда в Освенциме-Биркенау были убиты почти 3000 цыган. Участники мероприятия напомнили, что всего через лагерь прошли около 20 тысяч европейских цыган, а общее число жертв цыганского Холокоста оценивается от 300 тысяч до 500 000 человек. Представитель правительства Словакии по делам цыганских общин Александр Дашко подчеркнул, что забвение таких преступлений создает риск повторения истории. Подробнее о цыганском Холокосте в сегодняшней теме дня. В галерее Словацкого радио в Братиславе открылась выставка 170, посвященная столетию радиовещания и 70-летию телевещания в Словакии. Для широкой публики она станет доступной 3 августа. Экспозиция разделена на три тематические части – история радио, детское вещание и мир телевидения, где представлены старинные приемники, техника, костюмы из известных сказок и телепроектов, а также элементы виртуальной студии. Выставку сопровождает мобильный аудиогид на 10 языках, включая цыганский и русинский, а сама экспозиция задумана как большой проект, рассказывающий об общей истории словацкого радио и телевидения. Выставка будет работать в галерее «Перевернутой пирамиды» до 3 ноября. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова помочь Венгрии справиться с

0: с возможными энергетическими проблемами на фоне риска остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения реакторов. По его словам, словацкие атомные электростанции в Моховце и Ясловске-Богунице работают в штатном режиме и не находятся под угрозой благодаря другой системе охлаждения. В Венгрии ситуация осложнилась после резкого падения уровня Дуная. Мощность реакторов на станции ПАКШ снижена до 480 мегаватт при обычных 2000, а правительственная рабочая группа уже изучает резервы генерации, возможности импорта электроэнергии и меры по сокращению потребления. Министерство внутренних дел Словакии заявило, что при действующем законодательстве не имеет правовых оснований вносить в специальный реестр однополые браки, заключенные за рубежом, как браки. В ведомстве подчеркнули, что обязаны руководствоваться Конституцией, законом о семье, законом о реестрах и действующими нормами права, не подменяя законодательные решения парламента. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток отметил, что министерство не может административным решением создавать новый правовой статус. В свою очередь заявители Иван Новотный и Метод Шпачек считают такую позицию необоснованной и намерены обратиться в суд, указывая, что речь идет не о заключении брака в Словакии, а о признании свидетельства, выданного в другой стране ЕС.
1: Тема дня.
0: 2 августа мы вновь вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны. В 2015 году Европейский парламент официально объявил 2 августа Днем памяти жертв цыганского Холокоста. Массовое истребление цыган во время Второй мировой войны историки иногда называют «тайным Холокостом», поскольку долгое время о нем вообще не говорилось. Между тем, во время Второй мировой войны погибло более 500 000 цыган. Нацисты считали их неполноценной расой, непригодной к труду и бесполезной обществу. Для геноцида цыган в языке романи существует термин «пораймос», что в переводе означает «пожирающий». Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года при ликвидации концентрационного лагеря в Освенциме-Брезинке в течение нескольких часов в газовых камерах было уничтожено около 3000 цыган – женщин, мужчин, детей. Всего в Европе за годы Второй мировой войны в ходе геноцида цыган было ликвидировано от 250 до 500 тысяч человек. Однако некоторые исследователи считают, что жертв было гораздо больше – около 1,5 миллиона. Точные цифры неизвестны до сих пор. На теме цыганского Холокоста долго лежало табу. А между тем, свидетели цыганского Холокоста живы до сих пор. Известно, что во время Второй мировой войны в Словакии лица цыганской национальности подвергались гонениям как со стороны профашистского словацкого государства Йозефа Тиса, так и со стороны гитлеровских оккупантов. Каратели расстреливали цыган целыми таборами. На них охотились специальные отряды СС и боевики Словацкой Глинковой гвардии. Массовые захоронения на территории Словакии находятся в Черном Балоге, Детве и Дубнице над Вагом. 111 цыган было казнено в Кремничке, 59 – в Слатине. В Словацком национальном музее в Банской Бистрице развернута специальная экспозиция о жизни цыган во время Второй мировой войны, о преступлениях против них, о цыганском Холокосте. Экспозиция о цыганах в Словакии объездила многие страны Европы и мира. Она была представлена в Брюсселе, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она рассказывает также о продолжающихся тенденциях ксенофобии и дискриминации по отношению к цыганскому этносу в наши дни. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня, в день столетия начала регулярного радиовещания в Словакии, мы подготовили для вас следующую программу. Сначала мы поговорим о первых шагах радиовещания в Словакии. Затем расскажем о Йозефе Ритнере и созданном им здании, из концертной студии которого осуществлялись первые передачи словацкого радио. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире. В конце 19 века выдающиеся физики планеты начали работать над беспроводной передачей звукового сигнала. США, благодаря словацкому эмигранту Йозефу Мургашу, дело не ограничилось одними лишь звуками. Римско-католический священник, родом из местечка Таев, в апреле 1905 года в Пенсильвании сумел осуществить передачу человеческой речи посредством радиоволн. В 20-е годы прошлого века США, в том числе и благодаря изобретению Йозефа Мургаша, постепенно становятся мировым лидером радиовещания. Самой первой станцией в мире, начавшей регулярное вещание, стала Питтсбургская КДК. Это произошло 2 ноября 1920 года, в день президентских выборов в США.
0: Затем в 1922 году в Европе начала вещать BBC.
2: Говорит Ян Кондор, журналист Словацкого радио и увлеченный историк вещания Кошицкой студии. Историк радио Владимир Дракслер добавляет.
0: Первая радиостанция, еще не государственная, а частная, осуществляла вещание из Великобритании. Затем вещание началось во Франции, ну а третьей в Европе, по всей вероятности, стала Прага.
2: Таким образом, молодая Чехословацкая республика стала одной из первых стран мира, начавших регулярное радиовещание. Объясняет историк, специалист по медиальной коммуникации Мариан Гладиш с философского факультета университета имени Павла Йозефа Шафарика в Кошице.
0: Это первенство действительно впечатляет, учитывая положение новообразованной Чехословакии. Напомню, что государство возникло лишь в 1918 году.
2: В 1919 году молодая республика приняла закон об электрификации. Развернувшаяся электрификация способствовала развитию радиовещания, что стимулировало появление так называемой радиопромышленности. Возникла предпринимательская группа «Радиославия», журнал «Радиолюбитель», а также компания «Радиожурнал». В июне 1926 года эта компания получила от Министерства внутренних дел лицензию на организацию радиофонических концертов, песнопений, лекций и новостей общего интереса. Продолжает историк Мариан Гладиш.
0: Уже в конце 1925 года, незадолго до Рождества, в период с 20 по 22 декабря 1925 года, конкретно в местечке Ганинске под Кошицами, местные почтовые техники осуществили первое успешное радиовещание на территории Словакии. Они вышли в эфир словами «Алло, алло, Кошице, Ганинска». Эти слова прозвучали в 10:00, но уже с 9:30 на частоте, на которой тогда вещал Будапешт, робко зазвучала музыка.

0: prvé pokusné rozhlasové vysielanie z Košíc.
1: Первое пробное вещание из Ханицки можно было поймать на обычную антенну. То есть даже те, кто не был концессионером, скажем, по ту сторону венгерской границы, могли принять передачу на обычный кусок проволоки.
2: Удивленные слушатели стали свидетелями того, как все громче, заглушая вещание будапештского радио, звучит увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, которую позже сменили звуки оперы «Виндзорские насмешницы».
1: Эти мелодии они крутили по кругу друг за другом. Видимо, у техников в Ханинске это была самая качественная пластинка. Никакой профессиональной техники, ни передающей, ни студийной тогда, разумеется, не было. Все делалось буквально на коленке, и технический уровень был соответствующим.
3: А на základе того, что се то подарило, так гнеть
1: А поскольку эксперимент удался, то уже в начале февраля следующего 1926 года пражский радиожурнал организовал мероприятие под названием «Радионеделя». Оно проходило в Праге и Брно, где уже велось вещание. Но в Словакии еще не вещали, поэтому кошичане решили устроить свою радионеделю из Ханиски, уже без пластинки, установили микрофоны и приглашали гостей.
2: Это продолжалось в течение 7 дней. Однако регулярное радиовещание в Словакии началось лишь в апреле 1926 года из Братиславы. В 1924 году компания «Радиожурнал» объявила конкурс по выбору для феномена радиовещания более подходящего слова, чем английское «радио». Ни один из предложенных вариантов не подошел. В народе прижилось слово «розглас», которое можно перевести примерно как «оглашение» или «широковещание». Его впервые употребил редактор газеты «Народные листы» Рихард Дурдил. В мае 1924 года он объяснял читателям, что
1: «Бродкастинг по-чешски означает нечто вроде широкого разбрасывания. Станции разбрасывают, широко оглашают принятые сообщения всем, и потому вполне оправданно, если мы предложим для их деятельности название «Росглас».
2: Чешское слово, которое со временем прижилось и в Словакии, было дословным переводом английского «бродкастинг». Широкое разбрасывание музыки и информации в 1924 году было доступно лишь узкому кругу состоятельных энтузиастов. По данным чешского радио, в первые годы цена ежемесячной подписки на прием радиопередач составляла 50 чехословацких крон, плюс еще 50 крон нужно было уплатить почтовому ведомству за постановку на учет. Для сравнения, обувь от Томаша Бати тогда стоила 39 крон. Владимир Штефко, занимавший в 1990-94 годах пост директора Словацкого радио, рассказывает.
1: Следует добавить, что в 20-30-е годы радиоприемников было немного, то есть круг слушателей был ограничен. Владелец радиоприемника должен был иметь государственную концессию, разрешение на владение приемником и обязанность платить сбор. Курьезно, но тогда существовали лицензии даже на владение велосипедом.
2: С 1 апреля 1924 года концессионный сбор был установлен в размере 10 крон. Эту сумму уже могли позволить себе первые слушатели на территории Словакии и Подкарпатской Руси, продолжает многолетний редактор Кошицкой студии Ян Контор.
1: Долгое время национальные меньшинства слушали Будапешт, поэтому Министерство почт и телеграфов продвигало Кошице, в первую очередь Кошице, потому что район Братиславы планировали покрывать сигналом из Брно. Район Кошице хотели покрыть вещанием по стратегическим причинам, ведь это был крайний восток страны. Кроме того, не забывайте, что нам тогда принадлежала и Подкарпатская Русь, так что можно было охватить и ее.
2: И распространять новости и просветительскую развлекательную информацию среди населения Новой Республики. Свое первое официальное словацкое отделение частная компания «Радиожурнал» открыла в Братиславе, объясняет историк Мариан Гладиш.
1: Первое пробное вещание проходило с 3 августа по 3 октября 1926 года из Братиславы, из импровизированных помещений. Оно осуществлялось лишь дважды в неделю и фактически представляло собой механическое ретранслирование программы из Праги.
2: Этот переходный период завершился 3 октября 1926 года.
1: Именно эту дату, 3 октября 1926 года, мы считаем началом началом радиовещания в Словакии. Интересно, что первой программой Братиславского радиожурнала стала прямая трансляция из Словацкого национального театра, где в тот день исполняли оперу Верди «Травиата». Она стала первой по-настоящему братиславской радиопрограммой, прозвучавшей в эфире 3 октября 1926 года.
2: С октября 1926 года радиовещание велось из правительственного здания на нынешней набережной Воянского. Начиналось оно объявлением «Говорит радиожурнал Братислава», продолжает историк Владимир Дракслер.
4: Это провизорное студио находилось в большой зале.
1: Эта временная студия находилась в большом зале правительственного здания. Позже этот зал стал концертной студией Чехословацкого радио.
2: В октябре 26 года появляется первая регулярная передача под названием «Сельскохозяйственное радио. Программа для фермеров». Объясняет Ян Кондор.
3: Свет был по войне, тих потравин не было вела.
1: Это было послевоенное время, ощущалась острая нехватка продуктов питания, и каждый произведенный грамм продовольствия представлял огромную ценность. А из Америки приходили вести о беспроводной телефонии, радиотелефонии. Ее значение для сельского хозяйства Чехословакии спустя 5 лет после войны резко возросло.
2: В декабре 26 года появляется литературно-драматическое вещание, в рамках которого в течение последующих 100 лет были созданы легендарные радиопрограммы и сериалы, продолжает Владимир Штефко.
1: На театральном опыте и на людях, драматургах, режиссерах формировался кинематограф. И с появлением радио было примерно то же самое.
2: Регулярная программа предоставляла драматургам, режиссерам, звукорежиссерам и актерам широкий спектр возможностей. Первые попытки прямых трансляций не удались ввиду несовершенства использовавшегося в те годы оборудования.
1: Пионером радиопостановок в истории Словацкого радио, то есть компании «Радиожурнал», которая работала здесь до 1939 года, была Кошетская студия. Уже в конце 20-х годов спектакли начали играть прямо перед микрофоном в студии. Обычно использовали один микрофон, вокруг которого актеры, готовые к прямому эфиру, произносили свои реплики. Помощники создавали шумы, музыка звучала либо с грампластинок, либо даже вживую. Чаще всего исполнялось на фортепиано.
2: Уже на Рождество 1926 года перед микрофоном стояла одна из первых радиоактрис Словакии – Ольга Бородачева. В архиве Словацкого радио сохранились ее воспоминания. Да, я была одной из первых. Вместе с мужем мы стояли у истоков Братиславского радио. Вещание проходило в концертном зале тогдашнего правительственного здания на берегу Дуная. Я читала прекрасные лирические стихи Ивана Краско, а Янко Бродач – монолог Гамлета «Быть или не быть». Основным принципом радиотворчества всех жанров – от пьес, новостей, документалистики, спортивных трансляций до детских сказок на ночь – становится регулярность, продолжает историк Мариан Гладиш.
1: Регулярность – это немаловажный феномен, потому что она создает не только связь между средством массовой коммуникации и слушателем, но и формирует привычку, позитивный стереотип у самих получателей медиальных посланий.
2: С этой мыслью согласна и Беата Панакова, ветеран драматургии детского вещания. О совместном прослушивании радиосказа, которым, как и радио, уже 100 лет, она говорит.
5: Думаю,
6: это важно, как и любые другие ритуалы, общественные или семейные. Полагаю, что это делает семейную жизнь приятнее и укрепляет семейные узы.
2: Первые попытки беспроводной передачи речи и музыки в Словакии сделали чешские инженеры в местечке Ганиске под Кошицами на Рождество 1925 года. Регулярное ежедневное вещание на территории началось в октябре 26 года. С 29-го радиовещание на территории нынешней Словакии начиналось с позывных, о которых в завершении сегодняшней части цикла «100 лет в эфире» вспоминает историк Владимир Дракслер.
4: Звучка тогда еще не была мимоходом.
1: Позывных тогда еще не было. Говорили о так называемом опознавательном сигнале. Это были разные звуки, которыми станция идентифицировала себя. Кажется, в 1927 году Братислава установила 4 тона из песни «Эй, словацы», которые воспроизводились специальным устройством.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: В самом сердце Братиславы, на набережной Дуная, у старого моста, стоит здание, мимо которого ежедневно проходят сотни студентов. Сегодня здесь располагается философский факультет университета Каменского. А чуть более 100 лет назад это был дворец командования 5-го армейского корпуса Австро-Венгерской армии. У этого здания есть еще одна символическая роль в истории. Именно отсюда, из его концертного зала, сегодня он известен как Мойзесов зал, в 1926 году осуществлялось первое на территории Словакии регулярное радиовещание. Автор проекта этого здания – человек, о котором мы знаем удивительно мало – венский военный инженер майор Йозеф Ритнер. О нем, об истории и особенностях этого здания мы поговорим с историком, автором книги «Прекрасная эпоха» Агнес Жбеневски. Скажите, пожалуйста, кем был Йозеф Ритнер и как он вообще получил задание спроектировать это здание?
5: Йозеф Ритнер народил в року 1868.
2: Йозеф Ритнер родился в 1868 году в Йозефштадте, в Чехии, нынешнем Йозефове. Мы знаем, что он умер в 1924 году в Вене, где и похоронен. Однако нам неизвестно, где он учился. Не знаем, к сожалению, и других его работ. Ритнер был военным инженером-строителем. Во время создания Братиславского проекта он имел звание майора, позже дослужился до генерал-майора. В структуре армии у каждого армейского корпуса был свой директор по строительству, который отвечал за проектирование и возведение военных объектов в данной области. То есть Ритнер, вероятно, действовал не как внешний, в кавычках, обычный архитектор, которого армия нанимает со стороны, а как сотрудник военно-строительного управления 5-го армейского корпуса со штабом в Братиславе, тогдашнем Прешпурке. По нашим сведениям, Ритнер был назначен на проект напрямую, потому что армия не объявляла открытых конкурсов, а решала такие задачи внутренне, силами собственных специалистов. На полу нынешнего университета, философского факультета университета имени Каменского, перед проходной у главного входа с Гондовой улицы сохранилась надпись «Архитектор Йозеф Ритнер». В этом каждый день могут убедиться студенты и преподаватели факультета.
1: По решению короля Иосифа II в 1780-х годах Прешпурок перестал быть столицей Венгрии. Однако в XIX веке он превратился в важный военный центр, где располагались военные училища и стоял крупный гарнизон. Многие эрцгерцоги Габсбургско-Лотарингские, потомки Марии Терезии, получили военное образование в здешнем кадетском училище. В конце XIX века здесь жил эрцгерцог Фридрих, верховный военачальник, и с его помощью военные получили лучший со всех точек зрения земельный участок на новой набережной возле моста, продолжает Агнес Жбеневски.
2: Я пролистала базу университетской библиотеки в Братиславе. У них есть такой онлайн-архив. И как раз Нугат Мадярыш Орсаги Херато, западно-венгерском вестнике, прочитала решение, принятое городским самоуправлением, поскольку командование обращалось к городским властям с запросом о выделении участка под строительство будущего здания командования корпусом. Им предлагали 4 участка, но в других местах по всему городу. Дело тянулось очень долго, и, наконец, город уступил и освободил эту территорию для военных нужд. Здесь еще во времена монархии хотели устроить библиотеку и музей. Городскую библиотеку и городской музей в общем здании. На это были планы. Но потом вспыхнула война, и только много позднее, кажется, в 1924 году, Харминс построил там здание музея. Изначально командование корпусом размещалось в здании на нынешней Штуровой улице. Оно тоже сохранилось до наших дней, так что им не пришлось переезжать слишком далеко. Была еще одна казарма во дворе Ландерера, где сегодня парк Габро-Баруша. То есть военные здания здесь были и раньше.
1: История самого проекта оказалась не такой простой. У здания был, если так можно сказать, первый автор, еще до Ритнера.
5: Еще в року 1903
2: Еще в 1903-1905 годах проект здания командования корпусом разработал главный инженер города Прешпурка Хенрик Санту. По свидетельству профессиональных изданий того времени, проект 1905 года Министерство обороны утвердило и рекомендовало к реализации. Пока не ясно, почему проект Санту так и не стал реальностью. В августе 1910 года в региональных газетах писали, что проекты готовы, но имени проектанта не называли. А на следующий год, в 1911-м, Санта внезапно умер, как раз в год начала строительства здания. Здание по тогдашнему названию «Дворец командования 5-го армейского корпуса Императорской Королевской армии» было построено в 1911-13 годах в пространстве нынешних набережных Файнера и Ваянского и Гондовой улицы по соседству с тогда новым, а сегодня известным как Старый, мостом Франца Йозефа еще 1890 года.
1: Расскажите, пожалуйста, о самом здании, его архитектуре.
5: Было то, а и в тогда очень лукративное место.
2: Уже тогда это было очень престижное место в новой части города. В то время здесь уже несколько лет стояла нынешняя Файнорка, то есть государственная промышленная школа и дом Прешпорского общества предпринимателей на набережной Воянского. Здание было спроектировано в духе венского модерна и несло черты, характерные для работ виднейшего венского архитектора Отто Вагнера. Характерной чертой этого вагнеровского модерна является рациональное применение декоративных элементов с преобладанием геометрических форм. На крыше здания корпусного командования мы видим античные шлемовидные купола, которые отсылают к военному прошлому. Здание было многофункциональным. В объект встроенный уникальный зал, ныне известный как Мойзесов зал, с отдельным входом с набережной Воянского. Он также оформлен в стиле венского модерна и своей декорацией представляет один из самых типичных интерьеров этого стиля.
1: О том, как именно Йозеф Ритнер работал над проектом, до нас дошло одно любопытное свидетельство.
5: Во втедайших региональных новинах са объявила зауимава историка взнику будови.
2: В тогдашних региональных газетах появилась любопытная история о создании здания. Процитирую статью 1912 года, вышедшую в газете «Нугат Мадярышев Сагегераду», то есть «Западно-венгерский вестник». Цитирую. «Импозантное здание военного командования, творение гениального прешпорского майора, архитектора и поэта в военном мундире, который создал проект в свободное время, вне своих служебных обязанностей, в собственной канцелярии всего за 2 кроны в день, сумму, которая едва покрывала его дневные расходы на сигареты». Конец цитаты.
1: Хотелось бы еще раз вернуться к тому факту, что нам ничего не известно о других объектах, спроектированных Ритнером. Ведь у него была достаточно долгая и успешная военная карьера. Есть даже такие предположения, что существовал набор, как сейчас говорят, типовых проектов, которые армия с соответствующими доработками применяла при строительстве своих объектов.
2: Не знаю, были ли эти постройки в какой-то мере типовыми. Вполне может быть. В школьном строительстве так делали и во времена монархии, и позже у нас. Касалось это и железных дорог на определенных участках. Возможно, существовал некий типовой проект, который нужно было лишь немного приспособить.
1: Об одном приходится сказать прямо. Других осуществленных построек Йозефа Ритнера нам пока найти не удалось. Мы знаем, где он родился и где умер. Знаем его единственное задокументированное здание здесь, на Дунайском берегу. Все остальное, где он учился, что еще построил, по-прежнему остается открытым вопросом для будущих исследователей. Тем ценнее то, что стоит перед нами. Один из лучших в Братиславе образцов венского модерна. Здание, пережившее империю, две республики, бомбардировки 1945 года и сохранившее имя своего создателя. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.